мамдар карателерде достагири достагири и достагири из достагири тамаздендер на скорость. Спасибо, спасибо.